0: предпоследнюю игру сезона интеллектуальной лиги «Разум» сразу на трех площадках. Знания и интуиции участников проверили по разным темам – от истории и мифологии до сериалов и мемов. Квиз прошел в новом формате «Своя игра». Продолжит Владимир Войтов, участник команды «Где карта Билли».
1: Это развитие в интеллектуальном плане. Ну, не в интеллектуальном, может быть, кругозор, эрудиция, как соревнования по спорту, так и соревнования вот в мозговой деятельности.
0: Участники с азартом брались за решение каждой интеллектуальной задачи. Главная цель таких соревнований – понять, в каких темах сотрудники имеют преимущество и научить молодых специалистов работать в команде. По итогам четырех игр выявят победителей на каждой из трех площадок. У меня на этом все. Это были главные новости к этому часу. Оставайтесь с нами.
2: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
3: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в алмазной столице облачно с прояснениями. Максимальная отметка на столбике термометра 5 градусов тепла без осадков. В Ленске малооблачно от минус 1 до плюс 8. На севере района пасмурно, в Удачном Майхале до плюс 3 градусов, дождь со снегом. В Накине ясное небо, воздух прогреется до 7 градусов.
2: Радио «Алмазный край». Утро добрым бывает.

улыбается, танец двух маленьких планет. Ты одинок, и я один, спеши курок. Мы поладим, это крушение не упадет. Мы с тобой рождаем свет.

0: Доброе утро. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире новости одной строкой. Подросток травмировал позвоночник в ДТП на трассе Анабар в Мирнинском районе. Панорамные окна и санузлы для маломобильных. У Иреляха в Мирном достроили административное здание. Молодых сотрудников Алроса проверили на знание мемов и истории во время квиза «Разум». Подробнее об этом слушайте в полном выпуске новостей через 30 минут.
1: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в алмазной столице облачно с плеснениями. Максимальная отметка на столбике термометра 5 градусов тепла без осадков. В Ленске малооблачно от минус 1 до плюс 8. На севере района пасмурно, в удачном Майхале до плюс 3 градусов, дождь со снегом. В Накыне ясное небо, воздух прогреется до 7 градусов.

0: В Мирном 10 часов.
1: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Доброе утро. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире главные новости к этому часу. Подросток травмировал позвоночник в ДТП на трассе Анабар в Мирнинском районе. Панорамные окна и санузлы для маломобильных. У Иреляха в Мирном достроили административное здание. Молодых сотрудников Алроса проверили на знания мемов и истории во время квиза «Разум». Далее подробности. На трассе Анабар перевернулась машина. 14-летняя пассажирка в больнице. Авария случилась на 515-м километре дороги. 45-летняя водительница выбрала небезопасную скорость и не справилась с управлением. Машина съехала с дороги и перевернулась на бок. Ремень безопасности не спас несовершеннолетнюю пассажирку от травмы позвоночника. Девочку доставили в Айхальскую больницу. В крови водительницы следы алкоголя не нашли. По факту аварии проводят административное расследование. Далее. В зоне отдыха у реки Ирелях в Мирном готово административное здание. На первом этаже рабочие обустроили просторный холл и санузлы, в том числе для маломобильных граждан. На втором – офисное помещение и открытое пространство с панорамными окнами, выходящими на реку. Продолжит Ренат Хуштов, директор управления жилищно-коммунального хозяйства Мирного.
3: Первоначально объект предполагался для летней эксплуатации, и в ходе реализации проекта все-таки было предложено для эксплуатации и в зимний период в том числе, поэтому были внесены корректировки в проект.
2: Здание построили в соответствии с дизайн-кодом города. Объект передадут для эксплуатации Управлению спорта, культуры и молодежной политики Мирного. Еще одна новость. 15 команд молодых специалистов Алроса сошлись в Мирном, Удачном и Айхале, чтобы проверить силу мысли. Корпоративный университет провел предпоследнюю игру сезона интеллектуальной лиги «Разум» сразу на трех площадках. Знания и интуиции участников проверили по разным темам – от истории и мифологии до сериалов и мемов. Квиз прошел в новом формате – своя игра. Продолжит Владимир Войтов, участник команды «Где карта Билли».
4: Это развитие в интеллектуальном плане. Ну, не в интеллектуальном, может быть, кругозор, эрудиция, как соревнования по спорту, так и соревнования вот в мозговой деятельности.
2: Участники с азартом брались за решение каждой интеллектуальной задачи. Главная цель таких соревнований – понять, в каких темах сотрудники имеют преимущество и научить молодых специалистов работать в команде. По итогам четырех игр выявят победителей на каждой из трех площадок. У меня на этом все. Это были главные новости к этому часу. Оставайтесь с нами.
1: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
5: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в алмазной столице облачно с прояснениями. Максимальная отметка на столбике термометра 5 градусов тепла без осадков. В Ленске малооблачно, от минус 1 до плюс 8. На севере района пасмурно, в Удачном Айхале до плюс 3 градусов, дождь со снегом. В Накыне ясное небо, воздух прогреется до 7 градусов.
1: Улыбнись новому дню вместе с нами. Радио «Алмазный край».

0: пустом стакане.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: Ювелирная сеть «Бриллианты Якутии» предлагает изысканные украшения из золота и серебра с настоящими якутскими бриллиантами, полудрагоценными камнями, а также сертифицированные бриллианты и оправы к ним. Ждем вас в салонах в Мирном и в Ленске.

0: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
1: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в алмазной столице облачно с плеснениями. Максимальная отметка на столбике термометра 5 градусов тепла без осадков. В Ленске малооблачно от минус 1 до плюс 8. На севере района пасмурно. В удачном Майхале до плюс 3 градусов, дождь со снегом. В Накине ясное небо. Воздух прогреется до 7 градусов.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Иногда одно украшение может рассказать о многом, о любви, о радости, о значимых моментах. Ювелирные изделия в салонах «Золотая Якутия» – это эмоции, которые останутся с вами навсегда. Ждем вас. Лицо Советское, 11, Культ, Спорт, Товары.

0: В Мирном 11 часов. Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
1: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в алмазной столице облачно с прояснениями. Максимальная отметка на столбике термометра 5 градусов тепла без осадков. В Ленске малооблачно от минус 1 до плюс 8. На севере района пасмурно, в Удачном Айхале до плюс 3 градусов, дождь со снегом. В Накыне ясное небо, воздух прогреется до 7 градусов.
2: Для слушателей старше 16 лет.
3: В эфире объявление и реклама. Айхал. Удачный. Ленск.
4: В общество «Новоленская ТЭС» в город Ленск требуется инженер-электроник, электрослесарь АСУ, ведущий инженер КПА, специалист по промышленной безопасности, инженер электросвязи, лаборант химического анализа, оператор ГРС, машинист топливоподачи, мастер электроцеха, электромонтер по обслуживанию электрооборудования. Обращаться по телефону 8-950-492-4601. 8-950-492-4601.
0: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Ювелирная сеть «Бриллианты Якутии» предлагает изысканные украшения из золота и серебра с настоящими якутскими бриллиантами, полудрагоценными камнями, а также сертифицированные бриллианты и оправы к ним. Ждем вас в салонах в Мирном и в Ленске.

0: слушателей старше 16 лет.
1: В эфире объявление и реклама. Мирный.
2: Алмазный край ищет телеоператора. Съемки новостей, рекламы, командировки. Опыт не обязателен, всему научим. Присылайте резюме на почту меркулин@almaz-media.tv. Присоединяйтесь к нашей команде. Третий пожарно-спасательный отряд Федеральной противопожарной службы требуется пожарный, водитель пожарного автомобиля, категория Б, С. По вопросам трудоустройства обращаться по адресу город Мирный, Ленинградский проспект 9, телефоны 8-411-36-370-50, 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424, 8-411-2-508-424.
3: ООО «Алмаздортранс» извещает о намерении продать здание столовой «Яранга» с имеющимся оборудованием. Здание расположено по адресу: город Ленск, улица Победы, 55. Площадь здания составляет 827 квадратных метров. Предложение о приобретении объекта недвижимости просим направлять в срок до 10 октября 2026 года по адресу: улица Победы, 69Б, кабинет 310, здание ЛАТП. За дополнительной информацией обращаться по телефону 8-411-37-392-22, добавочный 740-04, 8-411-37-392-22, добавочный 740-04.
4: Fox Box. Грузоперевозки для дома и бизнеса. Всегда свободная машина и грузчики. Звоните плюс 7-914-252-2050 или 2-2050. Плюс 7-914-252-2050 или 2-2050.
3: В магазин семейный требуется продавец-кассир. Обращаться по телефону 8-914-251-9500, 8-914-251-9500 или к администрации магазина. Агентство аренды. Телефон 234-56, 234-56. Требуется продавец в магазин автозапчастей 8-914-252-12-18, 8-914-252-12-18.
5: Рекламная служба радио «Алмазный край». 8-914-25-24-808.
6: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
7: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в алмазной столице облачно с прояснениями. Максимальная отметка на столбике термометра 5 градусов тепла без осадков. В Ленске малооблачно, от минус 1 до плюс 8. На севере района пасмурно, в удачном Майхале до плюс 3 градусов, дождь со снегом. В Накине ясное небо, воздух прогреется до 7 градусов.

0: слушателей старше 16 лет.
1: Иногда одно украшение может рассказать о многом, о любви, о радости, о значимых моментах. Ювелирные изделия в салонах «Золотая Якутия» – это эмоции, которые останутся с вами навсегда. Ждем вас. Лицо Советское, 11. Культ спорттовары.
2: «Алмазный край». Радио «Без границ».

0: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ L-номер FS-77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: Алмазных край радиостанция. Массовая и генеральная средства регистрации. Тунтунан LFS-тон-сет-те-аон и кюсет-тон-бирный-медах-свидетельствует. Связь, информационные технологии. Он массовой коммуникации регистрации. Федеральная служба. И клиническую бирсу.
0: Для слушателей старше 16 лет.

0: В мирном 12 часов.
1: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире главные новости к этому часу. Управление капитального строительства открыли комнату отдыха для работников. Панорамные окна и санузлы для маломобильных. У Иреляха в Мирном достроили административное здание. В Мирном стартовал новый сезон техномодуля для школьников. Далее подробности. Бывший кабинет в управлении капитального строительства превратился в комнату отдыха. За месяц помещение привели в порядок и оборудовали всем необходимым для полноценного обеда. Поставили мебель и установили фильтр для подачи питьевой воды. Добавили кухонные принадлежности и бытовые мелочи. Комната отдыха появилась по результатам опроса вовлеченности «Голос Алроса». Задумку реализовали за полгода. Определили, каким должно быть помещение, подготовили его и провели закупки. Далее. В зоне отдыха у реки Ирелях в Мирном готово административное здание. На первом этаже рабочие обустроили просторный холл и санузлы, в том числе для маломобильных граждан. На втором – офисное помещение и открытое пространство с панорамными окнами, выходящими на реку. Продолжит Ренат Хуштов, директор управления жилищно-коммунального хозяйства Мирного.
3: Первоначально объект предполагался для летней эксплуатации, и в ходе реализации проекта все-таки было предложено для эксплуатации и в зимний период в том числе, поэтому были внесены корректировки в проект.
2: Здание построили в соответствии с дизайн-кодом города. Объект передадут для эксплуатации Управлению спорта, культуры и молодежной политики Мирного. Еще одна новость. 26 мирнинских школьников сделали первый шаг к будущей технической профессии. В Центре дополнительного образования начался очередной сезон программы «Техномодуль». Ее запустили в 2019 году. За это время по ней обучили 168 человек. Говорит Марина Рожина, замдиректора по научно-методической работе Центра дополнительного образования.
4: Основная цель – это у нас популяризация различных технических профессий, также активная профориентация среди школьников именно инженерных профессий.
2: Техномодуль вовлекает будущее поколение специалистов в решение реальных производственных задач алмазодобывающей промышленности через работу над проектами. Задания для участников программы разрабатывают специалисты Алроса. В этом году проекту представили Управление промышленной безопасности, специализированный трест «Алмаз-автоматика» и удачницкий комбинат. В конце учебного года участники техномодуля защитят свои наработки перед экспертной комиссией. У меня на этом все. Это были главные новости к этому часу. Оставайтесь с нами.
1: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
5: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в алмазной столице облачно с прояснениями. Максимальная отметка на столбике термометра 5 градусов тепла без осадков. В Ленске малооблачно от минус 1 до плюс 8. На севере района пасмурно. В удачном Майхале до плюс 3 градусов, дождь со снегом. В Накине ясное небо. Воздух прогреется до 7 градусов.
6: Для слушателей старше 16 лет.
7: В эфире объявление и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
8: В общество «Новоленская ТЭС» в город Ленск требуется инженер-электроник, электрослесарь АСУ, ведущий инженер КПА, специалист по промышленной безопасности, инженер электросвязи, лаборант химического анализа, оператор ГРС, машинист топливоподачи, мастер электроцеха, электромонтер по обслуживанию электрооборудования. Обращаться по телефону 8-950-492-4601. 8-950-492-4601.
9: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
6: Для слушателей старше 16 лет.
1: Гости дневного эфира.
2: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. Здоровье – это тема, которая касается каждого. И, пожалуй, именно здесь особенно хочется видеть не красивые слова, а конкретные изменения. Чтобы врач был рядом, нужны лекарства были доступны, а обследование можно было пройти вовремя. Сегодня поговорим о том, что делается для этого в Мирнинском районе, какая работа идет сейчас. И у нас в студии Татьяна Анатольевна Бобровская, начальник отдела медицинского обеспечения администрации Мирнинского района. Татьяна Анатольевна, здравствуйте.
10: Добрый день.
2: Спасибо, что пришли к нам. Насколько я знаю, в 2024 году вышло обновление муниципальной программы по развитию здравоохранения. Программа рассчитана до 2028 года. Расскажите вкратце, что из себя представляет эта программа и что конкретно она должна изменить в жизни жителей Мирнинского района.
10: Программа называется «Создание условий для оказания медицинской помощи населению и укрепление общественного здоровья». Программа предусматривает ряд мероприятий, которые направлены как на укрепление кадрового потенциала, так и на укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения наших государственных, то есть Мирнинской и Ихальской больниц, и на оказание помощи и содействия гражданам, когда они нуждаются в медицинской или лекарственной помощи, также на развитие донорского движения и на профилактику.
2: Очень интересно. Я предлагаю остановиться прямо на нескольких пунктах подробнее. Начнем с самого главного, я думаю, с врачей. Это очень важно. И в программе отдельно предусмотрены меры по привлечению медицинских специалистов, в том числе единовременные выплаты тем, кто впервые приезжает работать в район. А что для нас сегодня важнее? Пригласить нового специалиста, либо создать для него условия, чтобы он захотел остаться?
10: Ну, я не думаю, что что-то из этого важнее, важно и то, и другое. Ну, вот в этой программе предусмотрены меры для того, чтобы и пригласить нового специалиста, и принять меры к тому, чтобы он задержался. В частности, основная масса средств, которые предусмотрены на финансирование этой программы, как раз и уходит на то, чтобы предоставить единовременные выплаты врачам, которые приезжают на работу в наш район, в Мирнинскую и Ихальскую районные больницы. За период действия этого положения о выплатах у нас уже приехало в район 88 врачей. В прошлом году мы увеличили эти выплаты. Сначала они получали 1,5 миллиона рублей, сейчас они получают 2 миллиона рублей. В 2026 году эти средства получили 15 докторов, которые вот и приступили к работе. 11 человек в Мирнинской больнице, 4 в Ихальской больнице.
2: Действительно, это важно, потому что хороший специалист – это ведь не просто строчка в новой статистике, да, а врач, к которому люди успевают привыкнуть, к которому доверяют и возвращаются. И здесь хочется поговорить о молодежи. В Мирном и Удачном работает отделение медицинского колледжа, а сама программа ставит задачу, чтобы выпускники оставались работать в наших больницах. Получается, задача не только пригласить специалистов издалека, но и вырастить своих. Насколько сейчас это уже работает?
10: Ну, отделение Мирнинского колледжа работает уже давно, еще с начала 2000-х годов, но поначалу отделение работало в таком режиме, что заканчивала курс одна группа, и в течение нескольких лет группа не набиралась. Теперь где-то с 2017 года мы добились того, что отделение работает в непрерывном режиме, то есть каждый год у нас набираются группы, причем уже по трем специальностям. Это сестринское дело, лечебное дело, это подготовка фельдшеров, и лабораторное дело, это подготовка медицинских лабораторных техников, лаборантов. Со стороны администрации района содействие оказывается в том, что мы выплачиваем дополнительные выплаты преподавателям медицинского колледжа, которые набираются из учителей и врачей, ну и среднего медперсонала с высшим образованием нашего района, для того, чтобы организовать хорошую преподавательскую работу, для того, чтобы именно хорошие специалисты занимались подготовкой специалистов для наших больниц. И вот по программе предусмотрены дополнительные выплаты до преподавательского состава и предусмотрено, конечно, приобретение учебных пособий, макетов, различных тренажеров для того, чтобы готовить специалистов.
2: Есть ли какие-то данные, какое количество, допустим, в 2025 году выпустилось?
10: В 2025 году в двух отделениях Мирнинского и Удачинского отделения медицинского колледжа Якутского выпущено более 30 специалистов.
2: И они все у нас устроились.
10: Да, основная масса, они устроились именно в те больницы, на базе которых они проходили обучение, потому что основная масса, они обучались по бюджету, то есть не за свои средства, а за средства бюджета, а те, которые обучались за средства бюджета, обязаны отработать в течение хотя бы 3 лет в государственных медицинских учреждениях, которые работают по системе ОМС. Поэтому основная масса устроилась на работу именно в наше учреждение.
2: Прекрасная система. Я предлагаю поговорить о медицине в школах. Как сейчас работа с медицинскими сестрами? Может быть, есть какое-то новое оборудование? Об этом немножечко расскажите.
10: С прошлого года медицинские кабинеты школ переданы под управление больницам, то есть теперь за работу медицинских кабинетов школ полностью отвечают государственные медицинские учреждения. Они набирают штат, персонал для того, чтобы работать в этих медицинских кабинетах. И по распоряжению главы Мирнинского района Александра Валинуровича Басырова мы начали закупать оборудование для этих медицинских кабинетов школ. Ну, для начала в этом году мы закупаем для них медицинские холодильники для хранения медицинских препаратов и вакцин, которыми будут вакцинироваться ученики, и оборудование для создания автоматизированных рабочих мест, потому что необходимо, чтобы работа школьных медицинских работников строилась на современном уровне, чтобы они применяли все современные медицинские технологии. В последующие годы, очевидно, будет приобретаться оборудование, которое необходимо по порядкам и стандартам для всех медицинских кабинетов. Ну, в соответствии с законодательством, конечно.
11: Предлагаю поговорить о немножечко такой житейской ситуации. Человеку назначили лечение, лекарства нужны регулярно, а часть препаратов не входит в перечень льготного обеспечения. В программе предусмотрена компенсация расходов на приобретение таких лекарств для определенных категорий граждан, а также компенсация затрат на реабилитацию для участников СВО. Здесь хочется максимально конкретно, кто может рассчитывать на такую помощь и куда человеку обращаться, если он понимает, что ему она необходима.
10: В программе предусмотрена компенсация лекарственных препаратов, которые люди приобретают за свой счет, из перечня тех препаратов, которые не положены для выписки по льготным, то есть бесплатным рецептам. Но люди могут рассчитывать на компенсацию в сумме не более 5000 рублей в год, но это определенные категории: инвалиды, пенсионеры и люди, которые состоят на учете с определенными заболеваниями, например, такими как бронхиальная астма. Кроме того, у нас предусмотрена в программе компенсация расходов на реабилитацию, на лекарственное обеспечение участникам СВО, которые либо находятся сейчас в отпуске, либо полностью уже пришли с СВО и нуждаются в каком-то лекарственном обеспечении или в реабилитации. Они могут предоставить документы соответствующие и получить компенсацию тут уже до 50 тысяч рублей в год. Обращаться надо в кабинет номер 100 районной администрации. Там можно получить консультацию о том, какие необходимы документы, и получить компенсацию, если это есть такая необходимость.
11: Вот это, пожалуй, тот самый случай, когда человеку особенно важно не потеряться в формулировках и понимать простой маршрут, куда прийти, какие документы подготовить и что будет дальше. Спасибо вам за информацию. И я предлагаю перейти к профилактике. Мы часто откладываем обследование, у нас ничего не болит, значит, все нормально. Хотя именно раннее выявление многих заболеваний может многое изменить. В программе отдельно поставлена задача также повысить охват профилактическими мероприятиями. Как сегодня мотивировать человека не ждать симптомов, а прийти на обследование вовремя? Что здесь может сделать район и что зависит уже от самого человека?
10: Ну, в районе мы выделяем ежегодно по этой программе средства для изготовление определенной полиграфической и сувенирной продукции, в которой представлена информация о том, как необходимо профилактировать те иные инфекционные и неинфекционные заболевания. Естественно, во взаимодействии с больницей мы разрабатываем, какие необходимы материалы, какая именно необходима информация, которая будет предоставлена в этих информационных материалах. Но хочу сказать, что основной момент в том, что каждый человек ответственен за свое здоровье, и никто, ни медицинские работники, ни больницы, ни организации ОМС, ни правительство, ни администрация, никто не сделает для здоровья человека больше, чем он сам способен сделать. Это, во-первых, естественно, здоровый образ жизни. Это слова, которые не я первая говорю, которые звучат везде и повсюду. Но это здоровый образ жизни, отсутствие вредных привычек и своевременное обращение именно за профилактической помощью на диспансеризацию. Это основа для того, чтобы человек как можно дольше сохранил свое здоровье.
11: Наше здоровье в наших руках. Полностью соглашусь с вами. Теперь хочется поговорить уже не только о системе здравоохранения, но и о самих жителях. Донорство – это тот случай, когда один человек буквально может помочь другому человеку в самый сложный момент. В муниципальной программе предусмотрены меры по популяризации донорства и поддержке доноров, в том числе звание «Почетный донор Мирнинского района». Как вам кажется, что сегодня сильнее всего мотивирует людей становиться донорами? Это желание помочь, личный пример, признание и много ли в нашем районе людей, которые уже регулярно сдают кровь?
10: Я думаю, что мотивирует прежде всего, конечно, внутренняя убежденность человека в том, что он должен помогать, чем может, тем, кто в этом нуждается. Конечно, мотивирует то, что человек участвует в спасении жизни совершенно незнакомых ему людей. Мы, конечно, стараемся помогать. Ну, то, что мы уже больше 10 лет назад установили звание почетный доктор Мельнинского района, ежегодно от 2 до 4 человек у нас получают это звание, оно присваивается с одновременной выплатой 15 тысяч рублей для каждого, кому присвоено это звание. Для того, чтобы человек получил это звание, необходимо более 25 кроводач, то есть полноценных регулярных сдач крови. В нашем районе примерно около 600 действующих доноров. Они, конечно, сдают свою кровь с разной периодичностью, но, тем не менее, вот количество доноров у нас незначительно, но с каждым годом увеличивается. Возможно, этому помогает и то, что есть возможность получить такое звание. Кроме этого, существует же еще звание почетный донор Российской Федерации, но это еще за счет федерального бюджета, за счет федеральных средств. И, конечно, мы тоже выпускаем профилактические материалы о том, чтобы мотивировать людей к донорству.
11: Очень хочется, чтобы таких людей становилось больше, потому что донорство – это не история не про цифры, а про человеческую солидарность. Татьяна Анатольевна, давайте немножко теперь отойдем от отдельных направлений и посмотрим шире. За предыдущий период в рамках муниципальной программы в район закупили медицинское, реабилитационное и учебное оборудование. По идее, это все помогало повысить качество медицинской помощи. Если сейчас попросить вас назвать несколько изменений, которые жители уже могут почувствовать на себе, что бы вы назвали в первую очередь?
10: Ну, в первую очередь, это, конечно, насыщение кадрами, потому что кадры – это самое главное, чтобы были врачи. Даже если есть оборудование, некому на нем работать, это уже, в общем-то, не приносит никакой пользы. Поэтому я считаю, что главное, чего мы добились, это то, что у нас вот за время действия этой программы в район приехало 88 врачей, которым мы выплатили эти средства, и которые... Ну, мы очень надеемся, что проработают хотя бы в течение 5 лет для того, чтобы вот у людей была возможность именно вовремя и именно вот здесь обратиться за помощью, за той, которая им нужна именно здесь и сейчас. Потому что медицинская помощь – это то, что нужно сейчас, а не потом и не где-то там.
11: А что же нас ждет дальше? Все-таки программа рассчитана до 2028 года, то есть работа продолжается. Какие аппараты или оборудование появятся в Мирнинской ЦРБ или в Айхальской больнице в ближайшие пару лет?
10: Ну, заявки на необходимое медицинское оборудование больницы формируют ежегодно. Ну, в этом году, вот кроме медицинского оборудования для школьных медицинских кабинетов, мы покупали систему для аудиологического скрининга новорожденных в Мирнинскую центральную районную больницу для детской поликлиники, для того, чтобы на ранних стадиях обнаружить какие-то проблемы со слухом у маленьких детей. В прошлом году такую же аппаратуру мы покупали для Айхальской больницы, для родильного отделения. Покупали энцефалограф, но в зависимости от того, какие заявки будут на последующие годы, мы будем рассматривать удовлетворение этих заявок руководства нашей больницы.
11: Татьяна Анатольевна, как вы, как человек, который курирует эту сферу, что бы вы хотели сказать нашим слушателям, нашим зрителям? Может быть, есть какой-то главный совет по сохранению здоровья, который бы вы дали лично от себя?
10: Ну, лично от себя, я еще раз повторюсь, надо обращать внимание самостоятельно на свое здоровье. И самое главное, к чему призывают все руководители медицинских организаций, к чему призывают все наши ученые и ведущие медики, это вовремя проходить диспансеризацию и профилактический прием как взрослым, так и детям. Чем раньше обнаружат проблемы со здоровьем, даже еще не заболевание, а склонность к этому заболеванию, тем быстрее получат необходимые рекомендации для того, чтобы это все нивелировать. А если уж обнаружилось заболевание, то для того, чтобы это вылечить малыми средствами и меньшими потерями.
11: Татьяна Анатольевна, спасибо вам огромное за этот разговор. Было очень интересно, познавательно. Мы желаем вам и всем медицинским работникам нашего района сил, терпения и здоровья. А вам, наши дорогие слушатели и зрители, напоминаем, что ваше здоровье в ваших руках. Ну и помощь всегда рядом. Вы всегда можете обратиться в наше медучреждение. Спасибо вам большое за разговор.
10: Спасибо.
11: До свидания.
10: До свидания.
12: Будь в курсе новостей региона. Попроси включить радио «Алмазный край» в такси.
6: для слушателей старше 16 лет.
12: Ювелирная сеть «Бриллианты Якутии» предлагает изысканные украшения из золота и серебра с настоящими якутскими бриллиантами, полудрагоценными камнями, а также сертифицированные бриллианты и оправы к ним. Ждем вас в салонах в Мирном и в Ленске.
13: Будь в курсе событий региона. Попроси включить «Алмазный край» в такси.

приходим детьми, и сначала мы не знаем ничего, кроме любви. Но время беспощадно летит, детство прощай. Я вижу свое детство в твоих серых глазах. Я хочу быть суперменом и от всего тебя спасать. Я твой ангел-хранитель, тот самый папа WhatsApp.

веру, в нем штиль сминает шторм. Но я буду с тобой рядом, несмотря ни на что. Я останусь в твоем сердце навсегда, только позови. Сквозь время и пространство, через тысячу лет, мы будем так же, как и раньше, вместе с тобой петь о том, что сансара — это круговорот людей.

0: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире новости одной строкой. Управление капитального строительства открыли комнату отдыха для работников. Панорамные окна и санузлы для маломобильных. У Иреляха в Мирном достроили административное здание. В Мирном стартовал новый сезон техномодуля для школьников. Подробнее об этом слушайте в полном выпуске новостей через 30 минут.
1: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в алмазной столице облачно с прояснениями. Максимальная отметка на столбике термометра 5 градусов тепла без осадков. В Ленске малооблачно, от минус 1 до плюс 8. На севере района пасмурно, в Удачно-Майхале до плюс 3 градусов, дождь со снегом. В Накине ясное небо, воздух прогреется до 7 градусов.
3: Для слушателей старше 16 лет.
4: В эфире объявление и реклама. «Мирный».
5: «Алмазный край» ищет телеоператора. Съемки новостей, рекламы, командировки. Опыт не обязателен, всему научим. Присылайте резюме на почту меркулин@almaz-media.tv. Присоединяйтесь к нашей команде. В 3-й пожарно-спасательный отряд Федеральной противопожарной службы требуется пожарный, водитель пожарного автомобиля, категория Б, С. По вопросам трудоустройства обращаться по адресу город Мирный, Ленинградский проспект 9, телефоны 8-411-36-370-50, 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424, 8-411-2-508-424.
0: ООО «Алмаздортранс» извещает о намерении продать здание столовой «Яранга» с имеющимся оборудованием. Здание расположено по адресу: город Ленск, улица Победы, 55. Площадь здания составляет 827 квадратных метров. Предложение о приобретении объекта недвижимости просим направлять в срок до 10 октября 2026 года по адресу: улица Победы, 69Б, кабинет 310, здание ЛАТП. За дополнительной информацией обращаться по телефону 8-411-37-392-22, добавочный 740-04, 8-411-37-392-22, добавочный 740-04.
2: «Фокс Бокс» – грузоперевозки для дома и бизнеса. Всегда свободная машина и грузчики. Звоните плюс 7-914-252-2050 или 2-2050. Плюс 7-914-252-2050 или 2-2050.
0: В магазин «Семейный» требуется продавец-кассир. Обращаться по телефону 8-914-251-9500, 8-914-251-9500 или к администрации магазина. Агентство аренды. Телефон 234-56, 234-56. Требуется продавец в магазин автозапчастей 8-914-252-12-18, 8-914-252-12-18.
6: Рекламная служба «Радио Алмазный край» 8-914-25-24-808.
7: Слушать радио теперь еще удобней. Достаточно попросить вашего голосового помощника Алису или Марусю. Включи радио «Алмазный край» и вуаля! Авторские передачи, местные новости, актуальные интервью и прямой эфир прямо у вас дома.
6: Радио «Алмазный край». Ленск. 105 FM.

0: В мирном 13 часов.
1: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире главные новости к этому часу. Управление капитального строительства открыли комнату отдыха для работников. Панорамные окна и санузлы для маломобильных. У Иреляха в Мирном достроили административное здание. В Мирном стартовал новый сезон техномодуля для школьников. Далее подробности. Бывший кабинет в управлении капитального строительства превратился в комнату отдыха. За месяц помещение привели в порядок и оборудовали всем необходимым для полноценного обеда. Поставили мебель и установили фильтр для подачи питьевой воды. Добавили кухонные принадлежности и бытовые мелочи. Комната отдыха появилась по результатам опроса вовлеченности «Голос Алроса». Задумку реализовали за полгода. Определили, каким должно быть помещение, подготовили его и провели закупки. Далее. В зоне отдыха у реки Ирелях в Мирном готово административное здание. На первом этаже рабочие обустроили просторный холл и санузлы, в том числе для маломобильных граждан. На втором – офисное помещение и открытое пространство с панорамными окнами, выходящими на реку. Продолжит Ренат Хуштова, директор управления жилищно-коммунального хозяйства Мирного.
3: Первоначально объект предполагался для летней эксплуатации, и в ходе реализации проекта все-таки было предложено для эксплуатации и в зимний период в том числе, поэтому были внесены корректировки в проект.
2: Здание построили в соответствии с дизайн-кодом города. Объект передадут для эксплуатации Управлению спорта, культуры и молодежной политики Мирного. Еще одна новость. 26 мирнинских школьников сделали первый шаг к будущей технической профессии. В Центре дополнительного образования начался очередной сезон программы «Техномодуль». Ее запустили в 2019 году. За это время по ней обучили 168 человек. Говорит Марина Рожина, замдиректора по научно-методической работе Центра дополнительного образования.
4: Основная цель – это у нас популяризация различных технических профессий, также активная профориентация среди школьников именно инженерных профессий.
2: Техномодуль вовлекает будущее поколение специалистов в решение реальных производственных задач алмазодобывающей промышленности через работу над проектами. Задания для участников программы разрабатывают специалисты Алроса. В этом году проекту представили Управление промышленной безопасности, специализированный трест «Алмаз-автоматика» и удачницкий комбинат. В конце учебного года участники техномодуля защитят свои наработки перед экспертной комиссией. У меня на этом все. Это были главные новости к этому часу. Оставайтесь с нами.
1: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
5: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в алмазной столице облачно с прояснениями. Максимальная отметка на столбике термометра 5 градусов тепла без осадков. В Ленске малооблачно от минус 1 до плюс 8. На севере района пасмурно, в Удачном Майхале до плюс 3 градусов, дождь со снегом. В Накине ясное небо, воздух прогреется до 7 градусов.
6: Для слушателей старше 16 лет.
7: В эфире объявление и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
8: В общество «Новоленская ТЭС» в город Ленск требуется инженер-электроник, электрослесарь АСУ, ведущий инженер КПА, специалист по промышленной безопасности, инженер электросвязи, лаборант химического анализа, оператор ГРС, машинист топливоподачи, мастер электроцеха, электромонтер по обслуживанию электрооборудования. Обращаться по телефону 8 950 492 4601. 8 950 492 4601.
0: Рекламная служба радио «Алмазный край». 8 914 25 24 808.
1: «Алмазный край». Радио без границ.
9: На курок указательным любовь прошла по касательной. Скучать уже не обязательно. Порознь дать им на двор.

0: дает, но молчит ради отношений. Кто-то не готов просто попросить прощения. Гордость, глупость, сплошные мучения. Любовь, жизнь, не сомневаюсь.
1: Радио «Алмазный край». Удачный 102.3 FM.

0: слушателей старше 16 лет.
1: Ювелирная сеть «Бриллианты Якутии» предлагает изысканные украшения из золота и серебра с настоящими якутскими бриллиантами, полудрагоценными камнями, а также сертифицированные бриллианты и оправы к ним. Ждем вас в салонах в Мирном и в Ленске.
2: Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.
3: Я. Sometimes you have to just be a man and apologize to your woman, you understand? The amount of thing we put out through.

0: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире новости одной строкой. Управление капитального строительства открыли комнату отдыха для работников. Панорамные окна и санузлы для маломобильных. У Ириляха в Мирном достроили административное здание. В Мирном стартовал новый сезон техномодуля для школьников. Подробнее об этом слушайте в полном выпуске новостей через 30 минут.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявления и реклама. Мирный.
3: Алмазный край ищет телеоператора. Съемки новостей, рекламы, командировки. Опыт не обязателен, всему научим. Присылайте резюме на почту меркулин@almaz-media.tv. Присоединяйтесь к нашей команде. Третий пожарно-спасательный отряд Федеральной противопожарной службы требуется пожарный, водитель пожарного автомобиля, категория Б, С. По вопросам трудоустройства обращаться по адресу город Мирный, Ленинградский проспект 9, телефоны 8-411-36-370-50, 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424, 8-411-2-508-424.
0: ООО «Алмаздортранс» извещает о намерении продать здание столовой «Яранга» с имеющимся оборудованием. Здание расположено по адресу: город Ленск, улица Победы, 55. Площадь здания составляет 827 квадратных метров. Предложение о приобретении объекта недвижимости просим направлять в срок до 10 октября 2026 года по адресу: улица Победы, 69Б, кабинет 310, здание ЛАТП. За дополнительной информацией обращаться по телефону 8-411-37-392-22, добавочный 7-40-04, 8-411-37-392-22, добавочный 7-40-04.
4: «Фоксбокс» – грузоперевозки для дома и бизнеса. Всегда свободная машина и грузчики. Звоните плюс 7-914-252-2050 или 2-2050. Плюс 7-914-252-2050 или 2-2050.
0: В магазин «Семейный» требуется продавец-кассир. Обращаться по телефону 8-914-251-9500, 8-914-251-9500 или к администрации магазина. Агентство аренды. Телефон 2-34-56, 2-34-56. Требуется продавец в магазин автозапчастей 8-914-252-12-18, 8-914-252-12-18.
5: Рекламная служба «Радио Алмазный край» 8-914-25-24-808.
6: Прогноз погоды на «Радио Алмазный край».
7: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в алмазной столице облачно с прояснениями. Максимальная отметка на столбике термометра 5 градусов тепла без осадков. В Ленске малооблачно, от минус 1 до плюс 8. На севере района пасмурно, в Удачном Майхале до плюс 3 градусов, дождь со снегом. В Накине ясное небо, воздух прогреется до 7 градусов.

0: В Мирном 14 часов.
1: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире главные новости к этому часу. Управление капитального строительства открыли комнату отдыха для работников. Панорамные окна и санузлы для маломобильных. У Иреляха в Мирном достроили административное здание. В Мирном стартовал новый сезон техномодуля для школьников. Далее подробности. Бывший кабинет в управлении капитального строительства превратился в комнату отдыха. За месяц помещение привели в порядок и оборудовали всем необходимым для полноценного обеда. Поставили мебель и установили фильтр для подачи питьевой воды. Добавили кухонные принадлежности и бытовые мелочи. Комната отдыха появилась по результатам опроса вовлеченности «Голос Алроса». Задумку реализовали за полгода. Определили, каким должно быть помещение, подготовили его и провели закупки. Далее. В зоне отдыха у реки Ирелях в Мирном готово административное здание. На первом этаже рабочие обустроили просторный холл и санузлы, в том числе для маломобильных граждан. На втором – офисное помещение и открытое пространство с панорамными окнами, выходящими на реку. Продолжит Ренат Хуштов, директор управления жилищно-коммунального хозяйства Мирного.
3: Первоначально объект предполагался для летней эксплуатации, и в ходе реализации проекта все-таки было предложено для эксплуатации и в зимний период в том числе, поэтому были внесены корректировки в проект.
2: Здание построили в соответствии с дизайн-кодом города. Объект передадут для эксплуатации Управлению спорта, культуры и молодежной политики Мирного. Еще одна новость. 26 мирнинских школьников сделали первый шаг к будущей технической профессии. В Центре дополнительного образования начался очередной сезон программы «Техномодуль». Ее запустили в 2019 году. За это время по ней обучили 168 человек, говорит Марина Рожина, замдиректора по научно-методической работе Центра дополнительного образования.
4: Основная цель – это у нас популяризация различных технических профессий, также активная профориентация среди школьников именно инженерных профессий.
2: Техномодуль вовлекает будущее поколение специалистов в решение реальных производственных задач алмазодобывающей промышленности через работу над проектами. Задания для участников программы разрабатывают специалисты Алроса. В этом году проекты представили Управление промышленной безопасности, специализированный трест «Алмаз-автоматика» и удачницкий комбинат. В конце учебного года участники техномодуля защитят свои наработки перед экспертной комиссией. У меня на этом все. Это были главные новости к этому часу. Оставайтесь с нами.
1: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
5: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в алмазной столице облачно с прояснениями. Максимальная отметка на столбике термометра 5 градусов тепла без осадков. В Ленске малооблачно от минус 1 до плюс 8. На севере района пасмурно, в удачном Майхале до плюс 3 градусов, дождь со снегом. В Накине ясное небо, воздух прогреется до 7 градусов.
6: Для слушателей старше 16 лет.
7: В эфире объявление и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
8: В общество «Новоленская ТЭС» в город Ленск требуется инженер-электроник, электрослесарь АСУ, ведущий инженер КПА, специалист по промышленной безопасности, инженер электросвязи, лаборант химического анализа, оператор ГРС, машинист топливоподачи, мастер электроцеха, электромонтер по обслуживанию электрооборудования. Обращаться по телефону 8-950-492-4601. 8-950-492-4601.
0: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
1: «Алмазный край». Айхал 101.9 FM.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире объявление и реклама. Мирный.
2: Алмазный край ищет телеоператора. Съемки новостей, рекламы, командировки. Опыт не обязателен, всему научим. Присылайте резюме на почту меркулин@almaz-media.tv. Присоединяйтесь к нашей команде. Третий пожарно-спасательный отряд Федеральной противопожарной службы требуется пожарный, водитель пожарного автомобиля, категория Б, С. По вопросам трудоустройства обращаться по адресу город Мирный, Ленинградский проспект 9, телефоны 8-411-36-370-50, 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424, 8-411-2-508-424.
3: ООО «Алмаздортранс» извещает о намерении продать здание столовой «Яранга» с имеющимся оборудованием. Здание расположено по адресу: город Ленск, улица Победы, 55. Площадь здания составляет 827 квадратных метров. Предложение о приобретении объекта недвижимости просим направлять в срок до 10 октября 2026 года по адресу: улица Победы, 69Б, кабинет 310, здание ЛАТП. За дополнительной информацией обращаться по телефону 8-411-37-392-22, добавочный 740-04, 8-411-37-392-22, добавочный 740-04.
4: Fox-Box. Грузоперевозки для дома и бизнеса. Всегда свободная машина и грузчики. Звоните плюс 7-914-252-2050 или 2-2050. Плюс 7-914-252-2050 или 2-2050.
3: В магазин семейный требуется продавец-кассир. Обращаться по телефону 8-914-251-9500, 8-914-251-9500 или к администрации магазина. Агентство аренды. Телефон 2-34-56, 2-34-56. Требуется продавец в магазин автозапчастей 8-914-252-12-18, 8-914-252-12-18.
5: Рекламная служба радио «Алмазный край» 8-914-25-24-808.

знаете, бывает, вот встречаешь человека и понимаешь, что все, попал. Но вам никак не быть вместе. И в лучшем случае вы встретитесь следующим летом. А скорее всего только в следующей жизни.

0: в Мирном.
1: 15 часов.
2: Для слушателей старше 16 лет.
3: В эфире объявление и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
4: В общество «Новоленская ТЭС» в город Ленск требуется инженер-электроник, электрослесарь АСУ, ведущий инженер КПА, специалист по промышленной безопасности, инженер электросвязи, лаборант химического анализа, оператор ГРС, машинист топливоподачи, мастер электроцеха, электромонтер по обслуживанию электрооборудования. Обращаться по телефону 8-950-492-4601. 8-950-492-4601.
1: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
3: Радио «Алмазный край». Ленск. 105 FM.

0: Вы слушаете радио «Алмазный край».
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: Ювелирная сеть «Бриллианты Якутии» предлагает изысканные украшения из золота и серебра с настоящими якутскими бриллиантами, полудрагоценными камнями, а также сертифицированные бриллианты и оправы к ним. Ждем вас в салонах в Мирном и в Ленске.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире объявление и реклама. Мирный.
2: Алмазный край ищет телеоператора. Съемки новостей, рекламы, командировки. Опыт не обязателен, всему научим. Присылайте резюме на почту меркулин@almaz-media.tv. Присоединяйтесь к нашей команде. Третий пожарно-спасательный отряд Федеральной противопожарной службы требуется пожарный, водитель пожарного автомобиля, категория Б, С. По вопросам трудоустройства обращаться по адресу город Мирный, Ленинградский проспект 9, телефоны 8-411-36-370-50, 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424, 8-411-2-508-424.
3: ООО «Алмаздортранс» извещает о намерении продать здание столовой «Яранга» с имеющимся оборудованием. Здание расположено по адресу: город Ленск, улица Победы, 55. Площадь здания составляет 827 квадратных метров. Предложение о приобретении объекта недвижимости просим направлять в срок до 10 октября 2026 года по адресу: улица Победы, 69Б, кабинет 310, здание ЛАТП. За дополнительной информацией обращаться по телефону 8-411-37-392-22, добавочный 740-04, 8-411-37-392-22, добавочный 740-04.
4: Fox-Box. Грузоперевозки для дома и бизнеса. Всегда свободные машины и грузчики. Звоните плюс 7-914-252-2050 или 2-2050. Плюс 7-914-252-2050 или 2-2050.
3: В магазин «Семейный» требуется продавец-кассир. Обращаться по телефону 8-914-251-9500, 8-914-251-9500 или к администрации магазина. Агентство аренды. Телефон 2-34-56, 2-34-56. Требуется продавец в магазин автозапчастей 8-914-252-12-18, 8-914-252-12-18.
5: Рекламная служба радио «Алмазный край» 8-914-25-24-808.
6: Эй, колонка, вруби «Алмазные волны». Теперь мы в твоей умной колонке. Просто скажи: включи радио «Алмазный край» и лови громкие премьеры, свежие новости и топовые плейлисты.
7: Яндекс.ВК или Сбер. Выбирай, где тебе удобно.

вы слушаете радио «Алмазный край».

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Иногда одно украшение может рассказать о многом, о любви, о радости, о значимых моментах. Ювелирные изделия в салонах «Золотая Якутия» – это эмоции, которые останутся с вами навсегда. Ждем вас. Лицо Советское, 11, культ, спорттовары.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: в Мирном 16 часов.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявления и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
3: В общество «Новоленская ТЭС» в город Ленск требуется инженер-электроник, электрослесарь АСУ, ведущий инженер КПА, специалист по промышленной безопасности, инженер электросвязи, лаборант химического анализа, оператор ГРС, машинист топливоподачи, мастер электроцеха, электромонтер по обслуживанию электрооборудования. Обращаться по телефону 8-950-492-4601. 8-950-492-4601.
0: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
2: «Радио Алмазный край». Мирный. 102,4 FM.

0: слушателей старше 16 лет.
1: Ювелирная сеть «Бриллианты Якутии» предлагает изысканные украшения из золота и серебра с настоящими якутскими бриллиантами, полудрагоценными камнями, а также сертифицированные бриллианты и оправы к ним. Ждем вас в салонах в Мирном и в Ленске.

Радио «Алмазный край». Айхал 101,9 FM. Удачный 102,3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102,4 FM.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире объявление и реклама. Мирный.
2: Алмазный край ищет телеоператора. Съемки новостей, рекламы, командировки. Опыт не обязателен, всему научим. Присылайте резюме на почту меркулин@almaz-media.tv. Присоединяйтесь к нашей команде. Третий пожарно-спасательный отряд Федеральной противопожарной службы требуется пожарный, водитель пожарного автомобиля, категория Б, С. По вопросам трудоустройства обращаться по адресу город Мирный, Ленинградский проспект 9, телефоны 8-411-36-370-50, 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424, 8-411-2-508-424.
3: ООО «Алмаздортранс» извещает о намерении продать здание столовой «Яранга» с имеющимся оборудованием. Здание расположено по адресу: город Ленск, улица Победы, 55. Площадь здания составляет 827 квадратных метров. Предложение о приобретении объекта недвижимости просим направлять в срок до 10 октября 2026 года по адресу: улица Победы, 69Б, кабинет 310, здание ЛАТП. За дополнительной информацией обращаться по телефону 8-411-37-392-22, добавочный 7-40-04, 8-411-37-392-22, добавочный 7-40-04.
4: «Фоксбокс» – грузоперевозки для дома и бизнеса. Всегда свободные машины и грузчики. Звоните плюс 7-914-252-2050 или 2-2050. Плюс 7-914-252-2050 или 2-2050.
3: В магазин семейный требуется продавец-кассир. Обращаться по телефону 8-914-251-9500, 8-914-251-9500 или к администрации магазина. Агентство аренды. Телефон 2-34-56, 2-34-56. Требуется продавец в магазин автозапчастей 8-914-252-12-18, 8-914-252-12-18.
5: Рекламная служба радио «Алмазный край» 8-914-25-24-808.

0: слушателей старше 16 лет.
1: Иногда одно украшение может рассказать о многом, о любви, о радости, о значимых моментах. Ювелирные изделия в салонах «Золотая Якутия» – это эмоции, которые останутся с вами навсегда. Ждем вас. Лицо Советское, 11, культ, спорт, товары.

0: Алмазный край. Радио без границ.
1: Будь в курсе событий региона. Попроси включить «Алмазный край» в такси.

0: В Мирном 17 часов.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявление и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
3: В общество «Новоленская ТЭС» в город Ленск требуется инженер-электроник, электрослесарь АСУ, ведущий инженер КПА, специалист по промышленной безопасности, инженер электросвязи, лаборант химического анализа, оператор ГРС, машинист топливоподачи, мастер электроцеха, электромонтер по обслуживанию электрооборудования. Обращаться по телефону 8-950-492-4601. 8-950-492-4601.
0: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
2: «Радио Алмазный край». Удачный. 102,3 FM.
4: Будь в курсе событий региона. Попроси включить «Алмазный край» в такси.

0: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире новости одной строкой. В аэропорту Мирного обновили штабную пожарную машину. Ленский парк «Оюр» обрастет новыми фактурами перед зимней спячкой. Юные поклонники Есенина читали стихотворение на прослушивании в Мирнинском театре. Подробнее об этом слушайте в полном выпуске новостей через 30 минут.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявление и реклама. «Мирный».
3: «Алмазный край» ищет телеоператора. Съемки новостей, рекламы, командировки. Опыт не обязателен, всему научим. Присылайте резюме на почту меркулин@almaz-media.tv. Присоединяйтесь к нашей команде. Третий пожарно-спасательный отряд Федеральной противопожарной службы требуется пожарный, водитель пожарного автомобиля, категория Б, С. По вопросам трудоустройства обращаться по адресу город Мирный, Ленинградский проспект 9, телефоны 8-411-36-370-50, 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424, 8-411-2-508-424.
0: ООО «Алмаздортранс» извещает о намерении продать здание столовой «Яранга» с имеющимся оборудованием. Здание расположено по адресу: город Ленск, улица Победы, 55. Площадь здания составляет 827 квадратных метров. Предложение о приобретении объекта недвижимости просим направлять в срок до 10 октября 2026 года по адресу: улица Победы, 69Б, кабинет 310, здание ЛАТП. За дополнительной информацией обращаться по телефону 8-411-37-392-22, добавочный 740-04, 8-411-37-392-22, добавочный 740-04.
4: Fox-Box. Грузоперевозки для дома и бизнеса. Всегда свободные машины и грузчики. Звоните плюс 7-914-252-2050 или 2-2050. Плюс 7-914-252-2050 или 2-2050.
0: В магазин «Семейный» требуется продавец-кассир. Обращаться по телефону 8-914-251-9500, 8-914-251-9500 или к администрации магазина. Агентство аренды. Телефон 2-34-56, 2-34-56. Требуется продавец в магазин автозапчастей 8-914-252-12-18, 8-914-252-12-18.
5: Рекламная служба радио «Алмазный край» 8-914-25-24-808.
6: Слушать радио теперь еще удобней. Достаточно попросить вашего голосового помощника Алису или Марусю. Включи радио «Алмазный край» и вуаля! Авторские передачи, местные новости, актуальные интервью и прямой эфир прямо у вас дома.
7: Радио «Алмазный край». Радио без границ. Радио «Алмазный край».

0: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: Алмазный край радиостанция. Массовая и единая средства регистрации Тантуном ЛФС-Тон-Сет-Т-Аон и Кюсет-Тон Бирный Медах свидетельствует. СБС, информационная технология ЛАР, он массовая коммуникация ЛАР, надзор, Федеральная служба и Кринча Сюбебир Сыл, Тосуню Сюбеки Сюнюгар Бирагапит.
0: Для слушателей старше 16 лет.
2: Чему учили сказки? Мы же всех точно помним.

Музыка напомнит все то, что забывать мы стали. Любовь не для того, чтобы страдать, а дом не для того, чтобы уезжать. Не рви цветы, чтоб просто подарить, они, как ты, хотят красиво жить.

0: никогда не вернуться.
1: Радио «Алмазный край». Объединяя города.

0: Мирно. 18 часов.
1: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире главные новости к этому часу. В аэропорту Мирного обновили штабную пожарную машину. Ленский парк «Оюр» обрастет новыми фактурами перед зимней спячкой. Юные поклонники Есенина читали стихотворение на прослушивании в Мирнинском театре. Далее подробности. Парк Мирнинского аэропорта пополнил пожарный автомобиль для экстренного реагирования. В случае чрезвычайной ситуации техника будет перевозить личный состав, оборудование и техническое вооружение. Машина предназначена для работы на территории авиапредприятия и выездов за его пределы при необходимости. Говорит Евгений Соцкий, заместитель начальника службы противопожарного и аварийно-спасательного обеспечения полетов.
3: Данный автомобиль оснащен более современным оборудованием, теми же радиостанциями, более современные, уже цифровые стоят, не аналоговые, как до этого были. Расположение салона позволяет разместить оперативный штаб для решения задач по ликвидации чрезвычайной ситуации.
2: Новая техника соответствует федеральным авиационным правилам. Для ликвидации чрезвычайной ситуации необходимы автомобили высокой проходимости. Далее. Благоустройство парка «Оюр» в Ленске готовится к зимней спячке. С приходом холодов строители свернут работы. Общая сумма проекта – более 150 миллионов рублей из федерального, республиканского и местного бюджетов. К сентябрю 2026 года объем финансирования составил 102 миллиона рублей. За 5 месяцев здесь уложили ландшафтную плитку, провели канализацию и водоснабжение для будущего кафе. Подготовили фундамент для сцены. Отреставрировали дорогу к фонтану, возвели каркас амфитеатра. Высота сооружения 2,5 метра. Рабочие проводят заключительные бетонные работы, а после посадочные места для зрителей оформят деревом. Также установят освещение, завершит картину «Искусственный газон». Амфитеатр рассчитан на 300 зрителей. Напротив него в следующем году установят сцену. Тогда же в парке появятся малые архитектурные формы. В этом году сезон благоустройства завершится с приходом снега. Работы возобновятся в мае 2027 года. Еще одна новость. В Мирнинском театре оказалось сразу несколько Сергеев Есениных. На сцену вышли юные поклонники творчества поэта. К прослушиванию подготовились по-есенински. Дополнили образ узнаваемой кепи и деревенскими рубахами. И хоть в отборе участвовали школьники, со сцены звучали не детские строки. Отборочный тур есенинских чтений проходит у ребят из Мирного, Алмазного, Чернышевского и Айхала. Конкурс не только для учеников. В нем поучаствуют и взрослые. Говорит Ольга Федосеева, член жюри отборочного тура конкурса «Гори, звезда моя, не падай».
4: Уровень подготовки у ребят разный, репертуар тоже разнообразный, и в финал попадут самые лучшие.
2: Управление культуры Мирнинского района проводит конкурс «Есенинские чтения» ежегодно. В этом году он пройдет 3 октября в 16:00 в Мирнинском театре. Его приурочат ко дню рождения поэта. Вход свободный. У меня на этом все. Это были главные новости к этому часу. Оставайтесь с нами.
5: Для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире объявление и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
6: В общество «Новоленская ТЭС» в город Ленск требуется инженер-электроник, электрослесарь АСУ, ведущий инженер КПА, специалист по промышленной безопасности, инженер электросвязи, лаборант химического анализа, оператор ГРС, машинист топливоподачи, мастер электроцеха, электромонтер по обслуживанию электрооборудования. Обращаться по телефону 8 950 492 4601. 8 950 492 4601.
0: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8 914 25 24 808.
5: Для слушателей старше 16 лет.
1: Гости дневного эфира.
2: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. Здоровье – это тема, которая касается каждого. И, пожалуй, именно здесь особенно хочется видеть не красивые слова, а конкретные изменения. Чтобы врач был рядом, нужны лекарства были доступны, а обследование можно было пройти вовремя. Сегодня поговорим о том, что делается для этого в Мирнинском районе, какая работа идет сейчас. И у нас в студии Татьяна Анатольевна Бобровская, начальник отдела медицинского обеспечения администрации Мирнинского района. Татьяна Анатольевна, здравствуйте.
7: Добрый день.
2: Спасибо, что пришли к нам. Насколько Насколько я знаю, в 2024 году вышло обновление муниципальной программы по развитию здравоохранения. Программа рассчитана до 2028 года. Расскажите вкратце, что из себя представляет эта программа и что конкретно она должна изменить в жизни жителей Мирнинского района.
7: Программа называется «Создание условий для оказания медицинской помощи населению и укрепление общественного здоровья». Программа предусматривает ряд мероприятий, которые направлены как на укрепление кадрового потенциала, так и на укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения наших государственных, то есть Мирнинской и Хальской больниц, и на оказание помощи и содействия гражданам, когда они нуждаются в медицинской или лекарственной помощи, также на развитие донорского движения и на профилактику.
2: Очень интересно. Я предлагаю остановиться прямо на нескольких пунктах подробнее. Начнем с самого главного, я думаю, с врачей. Это очень важно. И в программе отдельно предусмотрены меры по привлечению медицинских специалистов, в том числе единовременные выплаты тем, кто впервые приезжает работать в район. А что для нас сегодня важнее? Пригласить нового специалиста, либо создать для него условия, чтобы он захотел остаться?
7: Ну, я не думаю, что что-то из этого важнее, важно и то, и другое. Ну, вот в этой программе предусмотрены меры для того, чтобы и пригласить нового специалиста, и принять меры к тому, чтобы он задержался. В частности, основная масса средств, которые предусмотрены на финансирование этой программы, как раз и уходит на то, чтобы предоставить единовременные выплаты врачам, которые приезжают на работу в наш район, в Мирнинскую и Ахальскую районные больницы. За период действия этого положения о выплатах у нас уже приехало в район 88 врачей. В прошлом году мы увеличили эти выплаты. Сначала они получали 1,5 миллиона рублей, сейчас они получают 2 миллиона рублей. В 2026 году эти средства получили 15 докторов, которые вот и приступили к работе. 11 человек в Мирнинской больнице, 4 в Айхальской больнице.
2: Действительно, это важно, потому что хороший специалист – это ведь не просто строчка в новой статистике, да, а врач, к которому люди успевают привыкнуть, к которому доверяют и возвращаются. И здесь хочется поговорить о молодежи. В Мирном и Удачном работает отделение медицинского колледжа, а сама программа ставит задачу, чтобы выпускники оставались работать в наших больницах. Получается, задача не только пригласить специалистов издалека, но и вырастить своих. Насколько сейчас это уже работает?
7: Ну, отделение Мирнинского колледжа работает уже давно, еще с начала 2000-х годов, но поначалу отделение работало в таком режиме, что заканчивала курс одна группа, и в течение нескольких лет группа не набиралась. Теперь где-то с 2017 года мы добились того, что отделение работает в непрерывном режиме, то есть каждый год у нас набираются группы, причем уже по трем специальностям. Это сестринское дело, лечебное дело, это подготовка фельдшеров, и лабораторное дело, это подготовка медицинских лабораторных техников, лаборантов. Со стороны администрации района содействие оказывается в том, что мы выплачиваем дополнительные выплаты преподавателям медицинского колледжа, которые набираются из учителей и врачей, ну и среднего медперсонала с высшим образованием нашего района, для того, чтобы организовать хорошую преподавательскую работу, для того, чтобы именно хорошие специалисты занимались подготовкой специалистов для наших больниц. И вот по программе предусмотрены дополнительные выплаты до преподавательского состава и предусмотрено, конечно, приобретение учебных пособий, макетов, различных тренажеров для того, чтобы готовить специалистов.
2: Есть ли какие-то данные, какое количество, допустим, в 2025 году выпустилось?
7: В 2025 году в двух отделениях Мирнинского и Удачинского отделения медицинского колледжа Якутского выпущено более 30 специалистов.
2: И они все у нас устроились.
7: Да, основная масса, они устроились именно в те больницы, на базе которых они проходили обучение, потому что основная масса, они обучались по бюджету, то есть не за свои средства, а за средства бюджета, а те, которые обучались за средства бюджета, обязаны отработать в течение хотя бы 3 лет в государственных медицинских учреждениях, которые работают по системе ОМС. Поэтому основная масса устроилась на работу именно в наше учреждение.
2: Прекрасная система. Я предлагаю поговорить о медицине в школах. Как сейчас работа с медицинскими сестрами? Может быть, есть какое-то новое оборудование? Об этом немножечко расскажите.
7: С прошлого года медицинские кабинеты школ переданы под управление больницам, то есть теперь за работу медицинских кабинетов школ полностью отвечают государственные медицинские учреждения. Они набирают штат, персонал для того, чтобы работать в этих медицинских кабинетах. И по распоряжению главы Мирнинского района Александра Валинуровича Басырова мы начали закупать оборудование для этих медицинских кабинетов школ. Ну, для начала в этом году мы закупаем для них медицинские холодильники для хранения медицинских препаратов и вакцин, которыми будут вакцинироваться ученики, и оборудование для создания автоматизированных рабочих мест, потому что необходимо, чтобы работа школьных медицинских работников строилась на современном уровне, чтобы они применяли все современные медицинские технологии. В последующие годы, очевидно, будет приобретаться оборудование, которое необходимо по порядкам и стандартам для всех медицинских кабинетов. Ну, в соответствии с законодательством, конечно.
8: Предлагаю поговорить о немножечко такой житейской ситуации. Человеку назначили лечение, лекарства нужны регулярно, а часть препаратов не входит в перечень льготного обеспечения. В программе предусмотрена компенсация расходов на приобретение таких лекарств для определенных категорий граждан, а также компенсация затрат на реабилитацию для участников СВО. Здесь хочется максимально конкретно, кто может рассчитывать на такую помощь и куда человеку обращаться, если он понимает, что ему она необходима.
7: В программе предусмотрена компенсация лекарственных препаратов, которые люди приобретают за свой счет, из перечня тех препаратов, которые не положены для выписки по льготным, то есть бесплатным рецептам. Но люди могут рассчитывать на компенсацию в сумме не более 5000 рублей в год, но это определенные категории, инвалиды, пенсионеры и люди, которые состоят на учете с определенными заболеваниями, например, такими как бронхиальная астма. Кроме того, у нас предусмотрена в программе компенсация расходов на реабилитацию, на лекарственное обеспечение участникам СВО, которые либо находятся сейчас в отпуске, либо полностью уже пришли с СВО и нуждаются в каком-то лекарственном обеспечении или в реабилитации. Они могут предоставить документы соответствующие и получить компенсацию тут уже до 50 тысяч рублей в год. Обращаться надо в кабинет номер 100 районной администрации. Там можно получить консультацию о том, какие необходимы документы, и получить компенсацию, если это есть такая необходимость.
8: Вот это, пожалуй, тот самый случай, когда человеку особенно важно не потеряться в формулировках и понимать простой маршрут, куда прийти, какие документы подготовить и что будет дальше. Спасибо вам за информацию. И я предлагаю перейти к профилактике. Мы часто откладываем обследование, у нас ничего не болит, значит, все нормально. Хотя именно раннее выявление многих заболеваний может многое изменить. В программе отдельно поставлена задача также повысить охват профилактическими мероприятиями. Как сегодня мотивировать человека не ждать симптомов, а прийти на обследование вовремя? Что здесь может сделать район и что зависит уже от самого человека?
7: Ну, в районе мы выделяем ежегодно по этой программе средства для изготовление определенной полиграфической и сувенирной продукции, в которой представлена информация о том, как необходимо профилактировать те иные инфекционные и неинфекционные заболевания. Естественно, во взаимодействии с больницей мы разрабатываем, какие необходимы материалы, какая именно необходима информация, которая будет предоставлена в этих информационных материалах. Но хочу сказать, что основной момент в том, что каждый человек ответственен за свое здоровье, и никто, ни медицинские работники, ни больницы, ни организации ОМС, ни правительство, ни администрация, никто не сделает для здоровья человека больше, чем он сам способен сделать. Это, во-первых, естественно, здоровый образ жизни. Это слова, которые не я первая говорю, которые звучат везде и повсюду. Но это здоровый образ жизни, отсутствие вредных привычек и своевременное обращение именно за профилактической помощью на диспансеризацию. Это основа для того, чтобы человек как можно дольше сохранил свое здоровье.
8: Наше здоровье в наших руках. Полностью соглашусь с вами. Теперь хочется поговорить уже не только о системе здравоохранения, но и о самих жителях. Донорство – это тот случай, когда один человек буквально может помочь другому человеку в самый сложный момент. В муниципальной программе предусмотрены меры по популяризации донорства и поддержке доноров, в том числе звание «Почетный донор Мирнинского района». Как вам кажется, что сегодня сильнее всего мотивирует людей становиться донорами? Это желание помочь, личный пример, признание и много ли в нашем районе людей, которые уже регулярно сдают кровь?
7: Я думаю, что мотивирует прежде всего, конечно, внутренняя убежденность человека в том, что он должен помогать, чем может, тем, кто в этом нуждается. Конечно, мотивирует то, что человек участвует в спасении жизни совершенно незнакомых ему людей. Мы, конечно, стараемся помогать. Ну, то, что мы уже больше 10 лет назад установили звание почетный доктор Мельнинского района, ежегодно от 2 до 4 человек у нас получают это звание, оно присваивается с одновременной выплатой 15 тысяч рублей для каждого, кому присвоено это звание. Для того, чтобы человек получил это звание, необходимо более 25 кроводач, то есть полноценных регулярных сдач крови. В нашем районе примерно около 600 действующих доноров. Они, конечно, сдают свою кровь с разной периодичностью, но, тем не менее, вот количество доноров у нас незначительно, но с каждым годом увеличивается. Возможно, этому помогает и то, что есть возможность получить такое звание. Кроме этого, существует же еще звание почетный донор Российской Федерации, но это еще за счет федерального бюджета, за счет федеральных средств. И, конечно, мы тоже выпускаем профилактические материалы о том, чтобы мотивировать людей к донорству.
8: Очень хочется, чтобы таких людей становилось больше, потому что донорство – это не история не про цифры, а про человеческую солидарность. Татьяна Анатольевна, давайте немножко теперь отойдем от отдельных направлений и посмотрим шире. За предыдущий период в рамках муниципальной программы в район закупили медицинское, реабилитационное и учебное оборудование. По идее, это все помогало повысить качество медицинской помощи. Если сейчас попросить вас назвать несколько изменений, которые жители уже могут почувствовать на себе, что бы вы назвали в первую очередь?
7: Ну, в первую очередь, это, конечно, насыщение кадрами, потому что кадры – это самое главное, чтобы были врачи. Даже если есть оборудование, некому на нем работать, это уже, в общем-то, не приносит никакой пользы. Поэтому я считаю, что главное, чего мы добились, это то, что у нас вот за время действия этой программы в район приехало 88 врачей, которым мы выплатили эти средства, и которые... Ну, мы очень надеемся, что проработают хотя бы в течение 5 лет для того, чтобы вот у людей была возможность именно вовремя и именно вот здесь обратиться за помощью, за той, которая им нужна именно здесь и сейчас. Потому что медицинская помощь – это то, что нужно сейчас, а не потом и не где-то там.
8: А что же нас ждет дальше? Все-таки программа рассчитана до 2028 года, то есть работа продолжается. Какие аппараты или оборудование появятся в Мирнинской ЦРБ или в Айхальской больнице в ближайшие пару лет?
7: Ну, заявки на необходимое медицинское оборудование больницы формируют ежегодно. Ну, в этом году, вот кроме медицинского оборудования для школьных медицинских кабинетов, мы покупали систему для аудиологического скрининга новорожденных в Мирнинскую центральную районную больницу для детской поликлиники, для того, чтобы на ранних стадиях обнаружить какие-то проблемы со слухом у маленьких детей. В прошлом году такую же аппаратуру мы покупали для Айхальской больницы, для родильного отделения. Покупали энцефалограф. Ну, в зависимости от того, какие заявки будут на последующие годы, мы будем рассматривать удовлетворение этих заявок руководства нашей больницы.
8: Татьяна Анатольевна, как вы, как человек, который курирует эту сферу, что бы вы хотели сказать нашим слушателям, нашим зрителям? Может быть, есть какой-то главный совет по сохранению здоровья, который бы вы дали лично от себя?
7: Ну, лично от себя, я еще раз повторюсь, надо обращать внимание самостоятельно на свое здоровье. И самое главное, к чему призывают все руководители медицинских организаций, к чему призывают все наши ученые и ведущие медики, это вовремя проходить диспансеризацию и профилактический прием как взрослым, так и детям. Чем раньше обнаружат проблемы со здоровьем, даже еще не заболевание, а склонность к этому заболеванию, тем быстрее получат необходимые рекомендации для того, чтобы это все нивелировать. А если уж обнаружилось заболевание, то для того, чтобы это вылечить малыми средствами и меньшими потерями.
8: Татьяна Анатольевна, спасибо вам огромное за этот разговор. Было очень интересно, познавательно. Мы желаем вам и всем медицинским работникам нашего района сил, терпения и здоровья. А вам, наши дорогие слушатели и зрители, напоминаем, что ваше здоровье в ваших руках. Ну и помощь всегда рядом. Вы всегда можете обратиться в наше медучреждение. Спасибо вам большое за разговор.
7: Спасибо.
8: До свидания.
7: До свидания.
0: Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире новости одной строкой. В аэропорту Мирного обновили штабную пожарную машину. Ленский парк «Оюр» обрастет новыми фактурами перед зимней спячкой. Юные поклонники Есенина читали стихотворение на прослушивании в Мирнинском театре. Подробнее об этом слушайте в полном выпуске новостей через 30 минут.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявление и реклама. «Мирный».
3: «Алмазный край» ищет телеоператора. Съемки новостей, рекламы, командировки. Опыт не обязателен, всему научим. Присылайте резюме на почту меркулин@almaz-media.tv. Присоединяйтесь к нашей команде. Третий пожарно-спасательный отряд Федеральной противопожарной службы требуется пожарный, водитель пожарного автомобиля, категория Б, С. По вопросам трудоустройства обращаться по адресу город Мирный, Ленинградский проспект 9, телефоны 8-411-36-370-50, 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424, 8-411-2-508-424.
0: ООО «Алмаздортранс» извещает о намерении продать здание столовой «Яранга» с имеющимся оборудованием. Здание расположено по адресу: город Ленск, улица Победы, 55. Площадь здания составляет 827 квадратных метров. Предложение о приобретении объекта недвижимости просим направлять в срок до 10 октября 2026 года по адресу: улица Победы, 69Б, кабинет 310, здание ЛАТП. За дополнительной информацией обращаться по телефону 8-411-37-392-22, добавочный 7-40-04, 8-411-37-392-22, добавочный 7-40-04.
4: Fox-Box. Грузоперевозки для дома и бизнеса. Всегда свободная машина и грузчики. Звоните. Плюс 7-914-252-2050 или 2-2050. Плюс 7-914-252-2050 или 2-2050.
0: В магазин «Семейный» требуется продавец-кассир. Обращаться по телефону 8-914-251-9500, 8-914-251-9500 или к администрации магазина. Агентство аренды. Телефон 2-34-56, 2-34-56. Требуется продавец в магазин автозапчастей 8-914-252-12-18, 8-914-252-12-18.
5: Рекламная служба «Радио Алмазный край» 8-914-25-24-808.
6: Эй, колонка, вруби «Алмазные волны». Теперь мы в твоей умной колонке. Просто скажи: включи «Радио Алмазный край» и лови громкие премьеры, свежие новости и топовые плейлисты. Яндекс ВК или Сбер. Выбирай, где тебе удобно.
7: Алмазный край.
5: Только хорошее настроение.

0: ближе, так близко.
1: Алмазный край.
2: Только хорошее настроение. Настроение.

0: Мирном 19 часов.
1: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире главные новости к этому часу. В аэропорту Мирного обновили штабную пожарную машину. Ленский парк «Оюр» обрастет новыми фактурами перед зимней спячкой. Юные поклонники Есенина читали стихотворение на прослушивании в Мирнинском театре. Далее подробности. Парк Мирнинского аэропорта пополнил пожарный автомобиль для экстренного реагирования. В случае чрезвычайной ситуации техника будет перевозить личный состав, оборудование и техническое вооружение. Машина предназначена для работы на территории авиапредприятия и выездов за его пределы при необходимости. Говорит Евгений Соцкий, заместитель начальника службы противопожарного и аварийно-спасательного обеспечения полетов.
3: Данный автомобиль оснащен более современным оборудованием, теми же радиостанциями, более современные, уже цифровые стоят, не аналоговые, как до этого были. Расположение салона позволяет разместить оперативный штаб для решения задач по ликвидации чрезвычайной ситуации.
2: Новая техника соответствует федеральным авиационным правилам. Для ликвидации чрезвычайной ситуации необходимы автомобили высокой проходимости. Далее. Благоустройство парка «Оюр» в Ленске готовится к зимней спячке. С приходом холодов строители свернут работы. Общая сумма проекта – более 150 миллионов рублей из федерального, республиканского и местного бюджетов. К сентябрю 2026 года объем финансирования составил 102 миллиона рублей. За 5 месяцев здесь уложили ландшафтную плитку, провели канализацию и водоснабжение для будущего кафе. Подготовили фундамент для сцены, отреставрировали дорогу к фонтану, возвели каркас амфитеатра. Высота сооружения 2,5 метра. Рабочие проводят заключительные бетонные работы, а после посадочные места для зрителей оформят деревом. Также установят освещение, завершит картину «Искусственный газон». Амфитеатр рассчитан на 300 зрителей. Напротив него в следующем году установят сцену. Тогда же в парке появятся малые архитектурные формы. В этом году сезон благоустройства завершится с приходом снега. Работы возобновятся в мае 2027 года. Еще одна новость. В Мирнинском театре оказалось сразу несколько Сергеев Есениных. На сцену вышли юные поклонники творчества поэта. К прослушиванию подготовились по-есенински. Дополнили образ узнаваемой кепи и деревенскими рубахами. И хоть в отборе участвовали школьники, со сцены звучали не детские строки. Отборочный тур есенинских чтений проходит у ребят из Мирного, Алмазного, Чернышевского и Айхала. Конкурс не только для учеников, в нем поучаствуют и взрослые. Говорит Ольга Федосеева, член жюри отборочного тура конкурса «Гори, звезда моя, не падай».
4: Уровень подготовки у ребят разный, репертуар тоже разнообразный. И в финал попадут самые лучшие.
2: Управление культуры Мирнинского района проводит конкурс «Есенинские чтения» ежегодно. В этом году он пройдет 3 октября в 16:00 в Мирнинском театре. Его приурочат ко дню рождения поэта. Вход свободный. У меня на этом все. Это были главные новости к этому часу. Оставайтесь с нами.
1: Радио «Алмазный край». Вы слушаете радио «Алмазный край».

как будто залетают шутки. Я в тебя не буду влюбляться, и меня не надо.

Радио. Алмазный край. Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105.0 FM. Мирный 102.4 FM.

0: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ L номер FS 77 80 271, выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: Алмазных край радиостанция. Массовая и единая средства регистрации Тунтуном LFS 1 7 ООН и Q 7 Бирмингем свидетельствует. Себя с информационной технологией дар. Он на массовой коммуникации регистрирован надзор Федеральной службы та и клиент себе бирсел то сунюсь себе к сунюгар бирагапить.
0: Для слушателей старше 16 лет.
2: Слушать радио теперь еще удобней. Достаточно попросить вашего голосового помощника Алису или Марусю. Включи радио «Алмазный край» и вуаля! Авторские передачи, местные новости, актуальные интервью и прямой эфир прямо у вас дома.
3: «Алмазный край». Не переключайся.

0: Радио «Алмазный край». Вы слушаете радио «Алмазный край».
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: Ювелирная сеть «Бриллианты Якутии» предлагает изысканные украшения из золота и серебра с настоящими якутскими бриллиантами, полудрагоценными камнями, а также сертифицированные бриллианты и оправы к ним. Ждем вас в салонах в Мирном и в Ленске.

0: слушателей старше 16 лет.
1: Иногда одно украшение может рассказать о многом, о любви, о радости, о значимых моментах. Ювелирные изделия в салонах «Золотая Якутия» – это эмоции, которые останутся с вами навсегда. Ждем вас. Лицо Советское, 11, культ, спорттовары.

0: радио «Алмазный край».
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: Ювелирная сеть «Бриллианты Якутии» предлагает изысканные украшения из золота и серебра с настоящими якутскими бриллиантами, полудрагоценными камнями, а также сертифицированные бриллианты и оправы к ним. Ждем вас в салонах в Мирном и в Ленске.

0: Мне вынырнуть не...
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: Иногда одно украшение может рассказать о многом, о любви, о радости, о значимых моментах. Ювелирные изделия в салонах «Золотая Якутия» – это эмоции, которые останутся с вами навсегда. Ждем вас. Лицо Советское, 11, культ, спорттовары.

0: В Мирном 23 часа.
1: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
2: Алмазтах край радиостанция. Массовая и генеральная средства регистрации Тантуном ЛФС Тонсетте АОН и Кюсе Тон Бирный Медах свидетельствует. Себя с информационной технологией ЛАР. Он на массовой коммуникации ЛАР и Белегернадзор Федеральной службы и Кетринча Субебирцел Тавсунюсю Бекисунюгар Белегапит.
1: Для слушателей старше 16 лет.

0: слушателей старше 16 лет.
1: Ювелирная сеть «Бриллианты Якутии» предлагает изысканные украшения из золота и серебра с настоящими якутскими бриллиантами, полудрагоценными камнями, а также сертифицированные бриллианты и оправы к ним. Ждем вас в салонах в Мирном и в Ленске.
2: Алмазный край. Радио без границ. Слушай везде, где есть интернет.

распутывая паутинки воспоминаний и снов. Мы с тобой две половинки, имя у нас завораживают взгляды. Мимо меня они, жду единственного раза. Имя мое.

0: Для слушателей старше 16 лет.
1: Иногда одно украшение может рассказать о многом, о любви, о радости, о значимых моментах. Ювелирные изделия в салонах «Золотая Якутия» – это эмоции, которые останутся с вами навсегда. Ждем вас. Лицей Советская, 11, культ, спорттовары.

0: В алмазной столице полночь.
1: Алмазный край. Радио без границ.

0: очень сложно.
1: В мирном час.
2: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
3: Алмазных край радиостанция. Массовая и единая средства регистрации. Тонтуном ЛФС. Тонсет ТАОН. И КЮСЕ Тон Мирный Медах свидетельствует. СБС информационной технологии. Он на массовой коммуникации. Регистрация надзор Федеральной службы. И КЮСЕ Тон Мирный Медах свидетельствует.
2: Для слушателей старше 16 лет.
4: I'm losing battles with a voice that I can fight. These streets are far from black and white. Nobody knows a thing about what's wrong or right. There's only darkness down the road, but you're the light that's shining through silver and gold. And I know I'll always be alright. By my side, by my side.

0: Вы слушаете радио «Алмазный край».
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: Ювелирная сеть «Бриллианты Якутии» предлагает изысканные украшения из золота и серебра с настоящими якутскими бриллиантами, полудрагоценными камнями, а также сертифицированные бриллианты и оправы к ним. Ждем вас в салонах в Мирном и в Ленске.

0: В Мирном 2.
1: Радио. Алмазный край. Мы с вами с 2000 года.

0: Южный край, объединяя города.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: Ювелирная сеть «Бриллианты Якутии» предлагает изысканные украшения из золота и серебра с настоящими якутскими бриллиантами, полудрагоценными камнями, а также сертифицированные бриллианты и оправы к ним. Ждем вас в салонах в Мирном и в Ленске.

Я ж тебя так любил, так любил. Думал, что ты ждала меня. Что же ты сделала? Я ж тебя так любил, так любил. А теперь потерял тебя.

0: один. Ты не сможешь вернуть ее, шепчет мне нежно дождь. Знаю, что встречу тебя с другим. Лучше это была б не ты, но рядом с ним ты идешь.
1: Алмазный край.
2: Лучшая музыка. Лучшая музыка. На радио «Алмазный край».

0: в Мирном. 3.
1: Радио «Алмазный край». Объединяя города.

long, but baby, I ain't that nice. Get rich quick, get rich fast.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Ювелирная сеть «Бриллианты Якутии» предлагает изысканные украшения из золота и серебра с настоящими якутскими бриллиантами, полудрагоценными камнями, а также сертифицированные бриллианты и оправы к ним. Ждем вас в салонах в Мирном и в Ленске.

подумать, то можно съесть одну конфету. От одной конфеты ведь никому плохо не станет. От нее ведь сильно не поправишься, это же всего одна конфета. Но обычно одной конфетой не заканчивается почему-то. Не знаю почему. А вообще от одной конфеты

Эй, колонка, вруби алмазные волны. Теперь мы в твоей умной колонке. Просто скажи, включи радио «Алмазный край» и лови громкие премьеры, свежие новости и топовые плейлисты. Яндекс.ВК или Сбер. Выбирай, где тебе удобно.

0: Thank you!
1: Алмазный край. Радио без границ. Слушай везде, где есть интернет.

0: В мирном 4 часа.
1: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
2: Алмазный край радиостанция. Массовая и единственное средство регистрации Тантуном ЛФС Тонсетеон и Кюсетон Бирный Медах свидетельствует. Связь информационных технологий ЛАР. Он на массовой коммуникации Ларегер надзор Федеральной службы и Клинический Бирсел Тосуню Субеки Сунюгар Бирагапит.
1: Для слушателей старше 16 лет.
3: Алмазный край. Радио без границ. Слушай везде, где есть интернет.
4: Говорили они когда, слова так сбивают с толку, ходили навсегда. Оказалось, что не надо.

А зима никак не отогреть. Ты пропустишь каждый мой звонок. Прости, что разбиваю сердце, и я бы поступил иначе, если мог. Виной всему неуемный характер. Легче выходить, чтобы искать вина. И мне, возможно, думать хватит, а тебе...

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Ювелирная сеть «Бриллианты Якутии» предлагает изысканные украшения из золота и серебра с настоящими якутскими бриллиантами, полудрагоценными камнями, а также сертифицированные бриллианты и оправы к ним. Ждем вас в салонах в Мирном и в Ленске.

черт, я любил тебя. Ты назло убегала тогда темной ночкой, я любил тебя.

0: в Мирном. 5 часов.
1: Утро добрым бывает. Алмазный край. Айхал 101.9 FM.

0: возвращения в никуда. Они падают в очередь и ждут сети, но выше порваны все провода.
1: Абонент находится вне любви.
0: Я бегу на самый верхний этаж, где хотя бы на миг поймаю шанс услышать гудки. И пусть говорят, что поверил в мираж, что сам себе вру, что попаду в зыбучие пески.

0: небе кто-то рассыпал звезды. В твоем дворе стоил и мерзну. Еще чуть-чуть и скрипнут двери в кино скорее. Смотрю на пятый сквозь занавеску. Там живет моя принцесса. В банке сок, вино в портфеле. В кино скорее.
1: Давай, поехали.
0: Я включу.

0: В Мирном 6 часов.
1: Радио «Алмазный край». Утро добрым бывает.
0: Радио «Алмазный край». Ленск, 105 FM.

Радио «Алмазный край». Объединяя города.

0: В Мирном 7 часов. Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
1: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Мирном пасмурно. Максимальная отметка на столбике термометра 4 градуса тепла. Синоптики осадков не обещали. Серое небо и в Ленске. Здесь же еще добавился дождь со снегом от 0 градусов до плюс 6. На севере района пасмурно. В удачном Айхале от минус 2 до 0 градусов. В Накыне облачно. Воздух прогреется до 4 градусов.
0: Радио «Алмазный край». Улыбнись новому дню вместе с нами.
2: Будь в курсе новостей региона. Попроси включить радио «Алмазный край» в такси.

Quédeme, quiere, quiere mi. Шагаем по бульварам с тобой, кедами. Ночь уже, и мы с тобой одни. Шагаем по бульварам, кедами. Кедами, кеда, кедами. Шагаем по бульварам с тобой, кедами. Ночь уже, и мы с тобой одни.

0: Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.
1: Доброе утро. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире новости одной строкой. Вырос на глазах. В северной части Ленского парка возвели амфитеатр на 300 человек. Комфорт как дома. Для работников управления капитального строительства в Мирном организовали комнату отдыха. Есенин дома. Мирнинские декламаторы нарядились и зачитали стихи в преддверии ежегодных есенинских чтений. Подробнее об этом слушайте в полном выпуске новостей через 30 минут.
0: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Мирном пасмурно. Максимальная отметка на столбике термометра 4 градуса тепла. Синоптики осадков не обещали. Серое небо и в Ленске. Здесь же еще добавился дождь со снегом от 0 градусов до плюс 6. На севере района пасмурно. В удачном Айхале от минус 2 до 0 градусов. В Накыне облачно. Воздух прогреется до 4 градусов.
3: Возьми радио с собой. Попроси включить «Алмазный край» в такси.

0: радио «Алмазный край». Мы с вами с 2000 года.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: Ювелирная сеть «Бриллианты Якутии» предлагает изысканные украшения из золота и серебра с настоящими якутскими бриллиантами, полудрагоценными камнями, а также сертифицированные бриллианты и оправы к ним. Ждем вас в салонах в Мирном и в Ленске.

0: Радио «Алмазный край». Айхал 101,9 FM. Удачный 102,3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102,4 FM.
1: Своди меня обратно в школу. Заставь открыть свою тетрадь.

0: в Мирном. 8 часов.
1: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Доброе утро. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире главные новости к этому часу. Вырос на глазах. В северной части Ленского парка возвели амфитеатр на 300 человек. Комфорт как дома. Для работников управления капитального строительства в Мирном организовали комнату отдыха. Есенин дома. Мирнинские декламаторы нарядились и зачитали стихи в преддверии ежегодных есенинских чтений. Далее подробности. Благоустройство парка «Уюр» в Ленске готовится к зимней спячке. С приходом холодов строители свернут работы. Общая сумма проекта – более 150 миллионов рублей из федерального, республиканского и местного бюджетов. К сентябрю 2026 года объем финансирования составил 102 миллиона рублей. За 5 месяцев здесь уложили ландшафтную плитку, провели канализацию и водоснабжение для будущего кафе, подготовили фундамент для сцены, отреставрировали дорогу к фонтану, возвели каркас амфитеатра. Высота сооружения 2,5 метра. Рабочие проводят заключительные бетонные работы, а после посадочные места для зрителей оформят деревом. Также установят освещение, завершит картину «Искусственный газон». Амфитеатр рассчитан на 300 зрителей. Напротив него в следующем году установят сцену. Тогда же в парке появится малая архитектура формы. В этом году сезон благоустройства завершится с приходом снега. Работы возобновятся в мае 2027 года. Далее. Кабинет в главном здании управления капитального строительства в Мирном превратился в комнату отдыха. За месяц помещение на улице Индустриальной привели в порядок и оборудовали всем необходимым для полноценного обеда. Поставили мебель и установили фильтр для подачи питьевой воды. Добавили кухонные принадлежности и бытовые мелочи. Говорит Раджана Гамбоева, ведущий специалист по охране труда управления капитального строительства.
3: Здесь можно попить кофе, горячий чай и немножко расслабиться от повседневных рабочих задач и немножко отвлечься.
2: Комната отдыха появилась по результатам опроса вовлеченности «Голос Алроса». Задумку реализовали за полгода, определили, каким должно быть помещение, подготовили его и провели закупки. Еще одна новость. В Мирнинском театре оказалось сразу несколько Сергеев Есениных. На сцену вышли юные поклонники творчества поэта. К прослушиванию подготовились по-есенински. Дополнили образ узнаваемой кепи и деревенскими рубахами. И хоть в отборе участвовали школьники, со сцены звучали не детские строки. Отборочный тур есенинских чтений проходит у ребят из Мирного, Алмазного, Чернышевского и Айхала. Конкурс не только для учеников. В нем поучаствуют и взрослые. Говорит Ольга Федосеева, член жюри отборочного тура конкурса «Гори, звезда моя, не падай».
4: Уровень подготовки у ребят разный, репертуар тоже разнообразный, и в финал попадут самые лучшие.
2: Управление культуры Мирнинского района проводит конкурс «Есенинские чтения» ежегодно. В этом году он пройдет 3 октября в 16:00 в Мирнинском театре. Его приурочат ко дню рождения поэта. Вход свободный. Это были главные новости к этому часу. Оставайтесь с нами.
1: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
5: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Мирном пасмурно. Максимальная отметка на столбике термометра 4 градуса тепла. Синоптики осадков не обещали. Серое небо и в Ленске. Здесь же еще добавился дождь со снегом от 0 градусов до плюс 6. На севере района пасмурно. В удачном Айхале от минус 2 до 0 градусов. В Накыне облачно. Воздух прогреется до 4 градусов.
1: Вы слушаете радио «Алмазный край».
6: Давай с тобой навсегда, давай с тобой насовсем.

Yeah, yeah. Когда под кайфом, yeah, yeah. Когда под кайфом рядом с тобой, я как под кайфом, yeah, yeah.

в две половины одного целого. Бьют эндорфины, хочу тебя целовать.

0: Доброе утро. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире новости одной строкой. Вырос на глазах. В северной части Ленского парка возвели амфитеатр на 300 человек. Комфорт как дома. Для работников управления капитального строительства в Мирном организовали комнату отдыха. Есенин дома. Мирнинские декламаторы нарядились и зачитали стихи в преддверии ежегодных есенинских чтений. Подробнее об этом слушайте в полном выпуске новостей через 30 минут.
1: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Мирном пасмурно. Максимальная отметка на столбике термометра 4 градуса тепла. Синоптики осадков не обещали. Серое небо и в Ленске. Здесь же еще добавился дождь со снегом от 0 градусов до плюс 6. На севере района пасмурно. В удачном Айхале от минус 2 до 0 градусов. В Накыне облачно. Воздух прогреется до 4 градусов.
3: Слушать радио теперь еще удобней. Достаточно попросить вашего голосового помощника Алису или Марусю. Включи радио «Алмазный край» и вуаля! Авторские передачи, местные новости, актуальные интервью и прямой эфир прямо у вас дома.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Ювелирная сеть «Бриллианты Якутии» предлагает изысканные украшения из золота и серебра с настоящими якутскими бриллиантами, полудрагоценными камнями, а также сертифицированные бриллианты и оправы к ним. Ждем вас в салонах в Мирном и в Ленске.

0: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: Алмазный край радиостанция. Массовая и единая средства регистрации Тантуном ЛФС Тонсетеон и Кюсетон Бирни Медах свидетельствует. Связь информационных технологий ЛАР. Он массовой коммуникации Ларигер надзор Федеральной службы и Клинический Бибирсел Тосуню Сибирь Сунюгар Бирагапит.
0: Для слушателей старше 16 лет.
2: Вы слушаете радио «Алмазный край».

0: Мирном. 9 часов. Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
1: Доброе утро. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире главные новости к этому часу. Вырос на глазах. В северной части Ленского парка возвели амфитеатр на 300 человек. Комфорт как дома. Для работников управления капитального строительства в Мирном организовали комнату отдыха. Есенин дома. Мирнинские декламаторы нарядились и зачитали стихи в преддверии ежегодных есенинских чтений. Далее подробности. Благоустройство парка «Уюр» в Ленске готовится к зимней спячке. С приходом холодов строители свернут работы. Общая сумма проекта – более 150 миллионов рублей из федерального, республиканского и местного бюджетов. К сентябрю 2026 года объем финансирования составил 102 миллиона рублей. За 5 месяцев здесь уложили ландшафтную плитку, провели канализацию и водоснабжение для будущего кафе, подготовили фундамент для сцены, отреставрировали дорогу к фонтану, возвели каркас амфитеатра. Высота сооружения 2,5 метра. Рабочие проводят заключительные бетонные работы, а после посадочные места для зрителей оформят деревом. Также установят освещение, завершит картину «Искусственный газон». Амфитеатр рассчитан на 300 зрителей. Напротив него в следующем году установят сцену. Тогда же в парке появятся малые архитектурные формы. В этом году сезон благоустройства завершится с приходом снега. Работы возобновятся в мае 2027 года. Далее. Кабинет в главном здании управления капитального строительства в Мирном превратился в комнату отдыха. За месяц помещение на улице Индустриальной привели в порядок и оборудовали всем необходимым для полноценного обеда. Поставили мебель и установили фильтр для подачи питьевой воды. Добавили кухонные принадлежности и бытовые мелочи.